0: Industria Inc.
1: Слушайте нас викендом без реклама.
2: Слушай, сердце, очи слабо памте, оне ватре.

через твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство, эту песню